0: ты лекарство будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Счастье есть.

возродить ненависть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.

0: Подъем в 6 часов утра. Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
1: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы».
2: И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.
3: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В документе определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Минск готовится принять вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Масштабный форум пройдет с 30 сентября по 2 октября. Площадка объединит представителей госорганов, а также производителей и поставщиков продукции стран ЕАЭС и других государств. Свое участие в выставочной экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Запланированы также стенды Азербайджана и Узбекистана. Напомню, в 2025 году «Иннопром» в Минске за 3 дня посетили более 14 000 человек. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Радиальной, Ленина, Денисовской, а также на Кальварийской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Китае открылись всемирные игры гуманоидных роботов, и они уже во многом превзошли человека. Андроиды установили сразу несколько рекордов. В этом году мероприятие проходит во второй раз. Масштаб поражает – 2056 гуманоидов из 16 стран. Роботы обновили рекорды в беге на 100, 400 и 1500 метров, а также в прыжках в высоту. В программе испытания на ловкость, а также задачи по обслуживанию в общепите и работе в чрезвычайных ситуациях. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,47, 10 юаней 4 рублей 45 копеек, 100 российских 3,59.
2: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске до 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрись и Маша» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Ой, да, каждый раз, когда звучит моя фирменная заставка, я прям представляю себя. Захожу такой в студию. А в руках ведро адреналина, да? Здрасте, доброго, бодрого утра. Вторник раскачиваем на волне топ-5 радиостанций нашей любимой Беларуси. Это душевное радио. Город Минск, потому что у нас на стриме находятся еще и люди из других стран в ТикТоке. Здравствуйте, ребята. Это абсолютно вот наипрямейший, наитвердейший. Ух я, да? Фрейд, привет. Эфир утреннего шоу. Ну как шоу, ну хорошо, утреннего шоу. Надо называть это все утреннее шоу. Бодриссимо. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача только одна. Уже который год этим горжусь. Надеюсь, все нормально. С той стороны радиоприемника сделать вам всем хорошо. Опять же, Фрейд, привет. Все у нас идет по плану. Со мной же наша краса без косы. Она же Дарья Утюк, она же Дарья Утюжникова. Периодически легкими шажками будет подскакивать в эфир. Будем вести с ней разговоры за жизнь, слушать отличную музыку. В этом часе все у нас по плану, я знаю, вы привыкли. А наше уникальное золотое поколение, мы же с вами в хорошем смысле где-то консервативны. То есть, если мы к чему-то привыкаем, нам потом очень сложно от этого отвыкать и перевыкать. Есть такое слово «перевыкать» на что-то другое. Ну и не надо. У нас впереди гороскоп, у нас впереди чашка чая за жизнь Дарьи Утюжниковой, ну и обязательно радиотерапия. Это возможность пошубать эту вселенную, ну, где придется. Для того, чтобы ответить на свой, возможно, сейчас мучающий, пусть не очень брутальный, но все-таки вопрос, либо да, либо нет. Это рубрика «Радиотерапия», «Скорая родийная помощь» для тех, кто слегка запутался в паутине мироздания. У меня будут карты Таро, у меня сегодня Утюжникова в виде медсестры, я сам в халате, в колпаке, ну, вообще, все как надо, и ТикТок в очередной раз будет говорить: «Врач! Врач!» в прямом эфире. Нет, не врач, радиотерапевт. Поэтому используйте для этого связь с нами. Мы очень хорошо общаемся и в Телеграме «Душевное радио», чат, и в Инстаграме «Душевное радио», и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Ну, если хотите, вот стрим, где можно пообщаться даже за эфиром со мной. Это ДД Санкович в ТикТоке. Ну, тоже это все «Душевное радио». Ну, все, что знал, рассказал для начала. Ребят, как настроение? Носы повыше. А как определить, что у тебя нос высоко? Знаете как? Асфальт далеко. Капитан Очевидность. Доброе утро.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
7: Слонимский вкус. Не устоять никак.
8: Перед этим качеством бессильны любые

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, это Александр Буман. Слушайте мои песни на волнах Душевного радио.

хочу передать привет тете Вике из ТикТока, из Казахстана. Девушка с нами вместе. Говорит, болею, уволили. Тетя Вика, я, ну, на вас, наверное, Виктория зовут. У вас очень славное имя, очень сильное. Победа. У меня, кстати, тоже Дмитрий Плодородный. Я не знаю, что сильнее, Победа или Плодородный. Вот. Но я вам точно могу сказать, что все в нашей жизни происходит не случайно. Возможно, вы где-то засиделись. И вселенная вот так вот достаточно больно, да, потому что тоже за вас переживает, подталкивает вас идти вперед. В любом случае, любые изменения в жизни – это правильно, так что вы там сильно не грустите, Вик. Я почему-то уверен, что все будет норм. Самое главное, что не сдаваться, не укладываться в депресняк, а гордо поднятое. Что у вас там есть, гордо поднятое? Нести все это вперед. Своему собственному счастью. Надо было поддержать человека приуныло. Итак, гороскоп, Фирма, 25 августа. Овны, погнали. Отнеситесь серьезно ко всему происходящему сегодня, Овны. Не теряйте контроль над важными для вас процессами. Возможно, вы потратите много времени на бесполезные разговоры или общение со скучными людьми. Нет, у меня скучных людей вокруг. Ну вот реально, мне в этом плане, вот на самом деле повезло. У меня коллеги бомбические просто. Тут, знаете, из кабинета невозможно выходить просто так, не забинтовав руки, потому что своим троллингом откусывают по локоть. И это держит в тонусе. Коллеги, привет вам. Тельцы, удачный день у вас сегодня, 25 августа. Сегодня вы можете решить какое-то важное и сложное дело, познакомиться с какими-то влиятельными людьми, которые будут на вас влиять. Будем надеяться в хорошую сторону. Близнецы, 25 августа, первая половина дня для вас будет нервной. Глаз будет дергаться, напряженный. Придется уделить время решению бытовых вопросов, каких-то непредвиденных ситуаций и распределить свои внутренние ресурсы. Действуйте без спешки, в комфортном для вас ритме. Смотрите-ка, а? Гороскопер-то, да? Воспылала в нем совесть, не то что в погоде. А что нам осень задвинули прямо с первых аккордов? У нас вообще-то еще лето. А, рак. Возможно, утром вам придется заниматься скучными или неприятными делами. Отнеситесь к этому философски. Если рядом есть бочка, полежите в бочке. И постарайтесь побыстрее их закончить. Рутина – это на самом деле здорово. Я читал одно психологическое исследование, что если в вашей жизни есть рутина, вот то, что вы делаете за дня в день, это приносит какой-то доход, большой, маленький там и так далее, то это хорошо. Это значит, что вы выстроили какой-то фундамент, на котором вам приходится достаточно устойчиво стоять. Так что не надо на рутину ворчать. Лев, проведите утро с пользой. Закончите дела, которые давно ждут своего часа. Звезды не советуют начинать что-то новое. В этот день энергии у львов не так много, и есть вероятность, что они не смогут выполнить все запланированное до вечера. Ой, такой вторничный, да? Вот прям по вторнику. Понедельник отстрадали, а тут нате, Константин, вам здравствуйте. Ну, это чтобы не убежал, я вас вижу, спасибо, что со мной. Дева, день насыщенный событиями и эмоциями. С самого утра девам нужно быстро вообще решать накопившиеся вопросы, исправлять свои прошлые ошибки, ошибаться, вычеркивая мнение, общаться со старыми друзьями. Вы знаете, насколько я не люблю слово «старое». Там, в этом нет комплекса, в этом есть какое-то самопрограммирование на прошлое. Прошлое важно, его нужно помнить, чтить, но смотреть надо вперед. Но, если вдруг нужны старые друзья, каждое утро... Так, 25 августа, Весы. День подходит для завершения каких-то старых... Опять же, это месть мне какая-то. Изживших себя связей или контактов. А это тоже надо. Это как чердак разгружать. Иногда вокруг себя надо вычищать пространство для того, чтобы освобождалось место для лучшего. Кто-то из близких Весы может вас расстроить или разочаровать. Не делайте скоропалительных выводов. Просто возьмите паузу, время все расставить на свои места. Скорпионы, проведите день активно. Сделайте несколько шагов по направлению к вашей мечте. Сегодня вам многое под силу и звезды на вашей стороне. Однако будьте тактичны, пожалуйста, дружелюбны. Не отвергайте помощь окружающим. Помощь окружающих. А если выйти в коллектив, который типа тебя любит, с протянутой рукой, и, ее пожмут. Ну, в принципе, да. Стрельцы, 25 августа. Неприятные вопросы, которые вы должны сегодня решить, лучше планировать на утро. После обеда настроение улучшится, и ничто вам не помешает стрельцам провести вторую половину дня весело, активно.
подскакивая по лужам, если они у вас есть. Козероги, вам будет свойственна сегодня, 25 августа, повышенная тревожность, нервозность, неуверенность. Лучше провести время в одиночестве, расслабиться и постараться вернуть себе какой-то позитивный настрой. К вечеру ваше состояние заметно улучшится. Водолей, ваша общительность, коммуникабельность помогут найти новых друзей, познакомиться с важными людьми. Я машу в ТикТок всем водолеям. Видите как? Хоть что-то сбылось, да? Какие-то небольшие мечты, не требующие долгой подготовки, могут успешно реализоваться. Ну, а все мы знаем, что большие мечты начинаются с маленьких мечт. Ну и рыбки, даже если вам захочется откровенно с кем-то поговорить, не раскрывайте им все свои секреты, не делитесь личной информацией, позже вы можете об этом пожалеть. Да. Рыбки, если вы сегодня разговариваете, а тут раз, надо чуть-чуть вот чем-то поделиться таким особенным, вот так. Вот так вот, да? Но вы же рыбы, вы это умеете. Ребят, гороскопом снабдил. Надеюсь, у вас все получится.

0: слушай свое.
1: Я тут для утешников придумал одну ролевую игру. Я не знаю, слышно она меня, не слышно. Дай бог, чтоб не слышал, вроде в новостях там. Сейчас посмотрим, как она с этим справится. Точнее, не посмотрим, а послушаем. Если есть время, задержитесь возле радиоприемников и интернет-вещателей хотя бы минут на 10.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: звезда электромагнитных радиоволн. Что?
1: Ну, как-то странно звучит.
0: У меня Василий вон в ТикТоке грустит. Говорит, покажите что-нибудь вам, я тебя показал. Он загрустил.
1: Это специальный выход такой.
0: Конечно, он там загрустил еще больше. Слушай, Утюжникова, ну скажи, ты же что, правильная девочка?
1: Нет.
0: Хорошо, обрадовала. Допустим, я для тебя подготовил сегодня ролевую игру.
1: Так.
0: А, ну, ты же в любом случае планируешь хоть когда-то встречаться, кроме Кристины, с кем-то, правда?
1: Нет.
0: Так, не пугай ни меня, ни бабушку. Бабушка тоже на радиоволне сейчас.
1: Ну, может быть, когда-нибудь.
0: Вот. Тебе же все равно, вот насколько ты девочка, я хочу сейчас вот выяснить. Давай, я сейчас буду ныть.
1: Давай.
0: Ты, а что ты так размечталась? Я не про то. Я сейчас буду ныть, а ты же должна поднимать мою самооценку.
1: То есть ты хочешь проверить, насколько я могу...
0: Насколько ты можешь...
1: Потешить твое эго.
0: Не надо эго мне тешить. У меня и так эго уже... Я ее стер почти в этот... под корень. Мне надо, чтобы ты вот проявила свою вот женственность. Я буду... Даша! Мне сегодня на работе сказали, что я никто. Что я никому не нужен. Жизнь... коричневый дурно пахнущий шоколад.
1: Правильно сказали.
0: Ясно. Соберись. Вот это, да, вот, это я к чему?
1: Ты же мужик, соберись, Ема.
0: О, нормальная мотивация, да? Ребят, кто ее найдет в листьях? Научите ее когда-то пойти. А по голове против шерсти погладить.
1: Да я умею, я просто не хочу.
0: А говорите, вот ты самый лучший. Ты можешь подколу съесть. Вот это вот, что ты, называй еще раз. Сказали, что я никто.
1: Дим, ты самый лучший.
0: Мне тоже смешно. То есть, ребята, это я к чему? Она снова будет на ТикТоке. Она снова будет в эфире. Ой, какая красавица, давай я тебя на себе женю. Вам это надо?
1: Я тоже не согласна.
0: Тебя никто не спрашивает. Вот вы мне скажите, вам это надо? Дашка, провалила ты полностью всю ролевую игру.
1: Слава богу.
0: Да, Даша Утюг сегодня со мной, совсем скоро. Ну, она в роли медсестры еще куда не шла. Все остальное, видите, еще работать и работать. Поэтому, друзья, скоро радиотерапия. Если есть какой-то вопрос, на который мы сможем с Дарьей ответить либо да, либо нет, отправляйте либо к нам в Телеграм душевный радиочат, ну, либо не бойтесь, мы хорошенькие, во всяком случае она. Звоним по телефону 375-17, это городской номер, 370-45-70, и мы при помощи карт Таро реально попробуем вам помочь.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во

0: шоу «Мимикрия». Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Слушай, ну я все равно не устану говорить у Чужникова про то, что мы с тобой все-таки радиотерапевты. Ты начинающий, я законченный. Вот, и наша задача с тобой все равно помогать людям, правильно?
2: Да.
1: Ну, вот согласись.
2: Ну, это очень важная профессия, я считаю.
1: А я считаю, что вот когда говорят, а что, чем ты занимаешься? Вот ты тоже мне. Рот закрыл, рабочее место убрал, да? Я говорю, слушай, а вы попробуйте вот так.
2: Да.
1: Люди со своей болью приходят. У Чужникова тут... раз
2: постоянно что-то болит.
1: Два дня, понимаете? Вот поди выдержи. Вот это вот все. Так, ну надо помогать. У меня есть карты Таро. Смотрю, вопросов как-то в телеге пока нет. Люди не привыкли. Далее, что? Телефон тоже пока помалкивает. Ребят, привыкаем. Радиотерапия с понедельника по четверг. Где-то примерно 8.50, 8.52, там 3-4. И 2-3 минуты есть всего на то. Ну, у нас с тобой вот в ТикТоке надо помочь девушке. Угу. Из Казахстана, она там и заболела, и уволилась, да?
2: Ого.
1: Давай, да, и точнее уволили ее. И что-то она там загрустила. Давай попробуем.
2: Давай.
1: Давай попробуем. Я сделаю даже вообще. У тебя очень легкая молодая рука.
2: Вот так вот и всю ответственность на меня перекинешь.
1: Да, подожди, я сейчас в ТикТоке покажу, как это все будет. Вот я сейчас ей потяну вот такой вот веер. Подожди, где этот веер? Во.
2: Так ты мне не показывай.
1: Так я тебе не показываю, как будто ты что-то увидел. Ты слепая. Я, а очки носить боишься?
2: Я в линзах.
1: В линзах. Давай. Что у тебя с пальцами? Что у тебя? Мелкую моторику развивай. Итак, Алена из ТикТока из Казахстана. Специально для вас. Ну, просто на вот на жизнь, которая пойдет вперед.
2: Угу.
1: А, вытянулась прямая карта. Дашка вытянула прямую. Король мечей. Значит, смотрите. О! Ну вот кто в них не верит? Мы с утра ее тут все успокаивали в ТикТоке, да? Получение советов. А, возможно, появление какого-то покровителя.
2: Угу.
1: Понимаешь,
2: то есть это
1: у нее...
2: кто-то богатый.
1: А почему вот сразу богатый?
2: И добрый.
1: Может, это АИ, искусственный интеллект?
2: Нет.
1: Нет, ну покровитель, это может быть просто добрый друг.
2: Это тот, кто покрывает. Правильно?
1: Вот вы сейчас ощущаете вот этот разрыв поколения, да? Я верю в людей, у Чужникова верит только в бабки. А, далее, значит, верная стратегия преодоления препятствий у вас. И необходимо действовать логично, анализировать, не впадать в панику. Так и написано, кстати. Вот, и поэтому, ну, в итоге очень хорошая карта, очень сильная, через преодоление к успеху, я бы сказал. Поэтому я надеюсь, что она нас услышит.
2: Вообще крутая. Я.
1: Она... Нет! Нет!
0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Ребят, вы это слышали, да? Вот, вот все слышали? Увидите, как идет по улице у Чужникова, бегите. Потому что она будет искать,
2: да,
1: покровителя.
2: Это, да? Это я. Ведь чувство не игрушка, не...

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию ВНС. Такой указ подписал Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе президента. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. Уже сегодня белорусским водителям нужно будет ездить на автомобилях с включенным светом фар в дневное время. За нарушение правил можно получить предупреждение или штраф до 3 базовых величин. Это 135 рублей. Требования действуют во время специального мероприятия «Внимание, дети», которое проводят перед началом учебного года. Акция продлится по 5 сентября. Завершить ремонт столичного моста через Свислочь планируют к сентябрю. Об этом рассказали в Мингорсполкоме. Магистраль очень важная и нагруженная, поэтому делается все необходимое, чтобы уложиться в сроки. Работы ведутся круглосуточно, максимально быстро, но со строгим соблюдением правил. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек. Евро 3,47. 10 юаней 4 рубля и 45 копеек. 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20, а в Минске сегодня до 20 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

0: простым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Ну, традиционная напоминалочка, что тёртый юмор всегда сыплется... Ну, где-то с песочком, не без этого. Стертого калача. Всем доброго, бодрого утра. ТикТок особенно. Ребят, добро пожаловать на топ-5 радиостанций Беларуси. До топ-4 и 3 нам остается совсем немного. Поэтому рассказывайте о нас. Советуйте нас своим друзьям. Но у нас же реально хорошо. Это не просто коммерческий маркетинговый ход. Вы сами это чувствуете чисто интуитивно. Потому что ну, от такой музыки, как он, Дитер Болин. Оу. Хочется жить и творить, причем в хорошем смысле этого слова. У микрофона Дмитрий Санкович. Моя задача – это держать ваше утреннее настроение в тонусе. Я очень стараюсь это делать, надеюсь, получается. В этом музыкальном часе у нас с вами утка Fast News. Я опять подберу новостную ленту, которую постараюсь вас порадовать. Там нет темных новостей, там только свет, доброта и... Ну, где-то легкое возмущение, опять же, предупрежден, значит, вооружен. Ну, а третьей новостью в этом сезоне я обязательно буду подыскивать вам какие-то полезные советы для того, чтобы жить облегчить. Я думаю, что вот эти вот шашлычные вещи, они же всем облегчат. Я уже закупил фольгу, помните, вчера я вам рассказывал? Ну, лимон он всегда. Я не про миллион долларов, а про реальный лимон, да, он помогает. Слышали вчера это? Это очень круто, это очень просто, это очень классно. Ну, а также я напоминаю, что мы вас всех с удовольствием ждем на настоящий душевный вечер в рамках фестиваля «Твое лето». Здесь у нас в Минске проводится каждую субботу. Точнее, настроение лета. И мы вас приглашаем на танцплощадку душевного радио. Мы планируем очень всего много интересного, яркого. Врубаем ностальгию на полную. Достаем из шкафов лосины, варенки, олимпийки, кожанки. И приходим и выигрываем очень крутые призы прямо на танцполе. Более того, ну, мы объявим условия со сцены. И даже сможете на нее подняться, вместе сфотографируемся и получите от генеральных партнеров там очень крутые подарки. Действительно, будет жарко. 5 сентября на площади около Дворца спорта, начало в 19:00. И еще раз, странный вопрос мне был задан. Сколько стоит билет? Это бесплатно, ребят. Поэтому приезжайте, давно не виделись. С других городов, танцплощадка душевного радио. Это уже тренд, это уже белорусский бренд. Это классно, мы вас точно не подведем. Поэтому еще раз, 5 сентября, 19:00, Дворец спорта. Готовьтесь! Ой, зажжем!
1: Реклама.
4: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
5: Это не я! Это слонимская колбаска сама меня нашла!
4: Вкусно так, что пальчики оближешь!
6: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно! Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В Три цены.
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В Три цены.
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Миф, что мы используем только 10% мозга, это неправда. Мозг активен целиком, даже когда вы спите. Более того, во сне мозг более активен, чем во время бодрствования. Он обрабатывает информацию и очищается от токсинов.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: У нас с вами Утка Fast News. Есть о чем нам с вами поговорить. Одна новость такая, ну, прикольная. Я сейчас стал достаточно активно развиваться в ТикТоке. Очень интересная аудитория. И основным направлением я вижу, ну, во-первых, безусловно, чтобы люди узнавали о том, что есть такая волна душевного радио в Беларуси. И мне очень приятно, что огромная востребованность. Вот люди спрашивают, как нас найти из других стран, подключиться, послушать. Ребят, спасибо. Мы, ну, да простят нас коллеги из других, достаточно уникальны в этом смысле. Ну и, соответственно, глядя на то, как ведет себя социальная сеть, особенно вот такая большая, там очень много вот этого хейта из-за угла. И я не вижу в этом ничего хорошего, ну, не по отношению к себе, а по отношению к тем людям, которые этим занимаются. Почему? Ну, потому что диванные теоретики — это всегда очень легко, очень классно и, собственно, безнаказанно. Но вот участник одного реалити-шоу попал под такое же. Зрители американского реалити-шоу заклеймили позором. Позором! Одного из участников, 31-летнего Адама Демлоу, мужчина показал неумение обращаться с едой. Ведь, увидев в ресторане на своей тарелке дорогой стейк, он схватил его руками, откусил кусок, признавшись, что это лучшее мясо, которое он ел в свою жизнь. Ну и понеслась, как он посмел! Мы же с вами, да? Это ирония сейчас будет. Мы же с вами все потомки королей! Мы же с вами, если положить 8 вилок с одним зубом, с двумя, с тремя, с 15, мы же всегда знаем, что надо вилкой есть ананас, да? Но вот очень легко быть хорошим и классным, глядя и находя бревно в глазу другого человека. Ну и понеслась тут. А пещерный человек потребовали, чтобы хоть кто-нибудь бы объяснил, как пользоваться ножом и вилкой. Ну, впрочем, сам участник, молодец, чувак, отнесся к народному гневу достаточно хладнокровно. Позже он заявил, что не удивлен тем, что так активно ругают и высмеивают. Адам рассказал, что сезон шоу вышел не особенно богатым, забористыми моментами. Так что публика готова ухватиться за любое необычное происшествие на экране и начать его обсуждать. А в этом есть выхолощенность, вот как мне кажется. Так, стопэ, я же душнила, имею право. Выхолощенность человеческих душ. Вот, ой, он руками мясо ест. Ай-яй-яй, все, вселенская катастрофа произошла, да? А сами? Ребят, давайте будем добрее друг другу. Причем, если еще в онлайне это хоть как-то, ну, потому что хоть какой-то инстинкт самосохранения работает, то в онлайне порой позволяется такое, что, ну, просто нормальный, воспитанный, интеллигентный человек себе позволить просто не может, да? Вы же со мной согласны? Так, ну, искусственный интеллект у нас с вами, ну, прям вокруг. Прям это так удобно. Кнопочку нажал, тоже так себе путь к деградации практически. Акция протеста состоялась у офиса, опять же, американской компании OpenAI. Получилась слишком зрелищной. Активисты из организации нарядились в розовые жилеты и объявили себя бунтующимися ИИ-агентами. Люди танцевали, играли в салочки в чехарду, поздравляли всех вокруг с днем бунтующего ИИ. Кончило тем, что охране здания надоело вообще смотреть на это причудливое шоу, и активистов настоятельно попросили разойтись. Но многие люди назвали протест уж слишком несерьезным, но сами активисты утверждают, что как раз такого эффекта они и добивались. Им нужно было привлечь внимание общественности к опасению из-за быстрого развития ИИ. Вполне можно было сделать это, используя толику юмора и даже какого-то толику абсурда. А вы слышали, что основные разработчики искусственного интеллекта уже даже направили письма в правительство своих стран для того, чтобы законодательно ограничили скорость развития искусственного интеллекта? Я вот, кстати, с ними абсолютно согласен. Честно говоря, побаиваюсь, хотя мне приводят аргументы, что что ты боишься, в любой момент можно вырубить рубильник, и он отключится. Но та скорость, с которой прогрессирует искусственный интеллект и занимает все больше эти темные фабрики там, да, и так далее, занимает все больше ниш человеческого существования, убивая, ну, выталкивая из оттуда реальных живых людей. Вот не знаю каково, меня это, честно говоря, достаточно сильно беспокоит. Да, очень клевая игрушка, очень удобный помощник. Однозначно, супер, здорово. Этим можно пользоваться, нарисовать там таблицу, что-то еще сделать. Реально помогает, но не более того. Все остальное это наше. Из плоти и крови. Ну вот они там попрыгали, хоть какое-то внимание привлекли, в новости попали, ну и хорошо. Третьей новостью в новом сезоне Это такие мелочи, полезные советы, которые помогают нам с вами делать нашу жизнь проще. А я обожаю очень простые решения. Сейчас вот заканчивается теплая погода. Хорошо, если у кого-то есть машины, там, которые сушат, сушильные, да, хотя тоже мы вот с супругой купили, споткнулись, там много вещей там стало просто на куклы. Чего оно так сработало, вообще непонятно. Но надо же где-то как-то вот сушить. А сушилки, они достаточно компактные, их особо не разместишь, тем более интерьеры у нас хорошие. Ребята, сейчас брошу фотку. Сейчас брошу вам фотку в наш телеграм, душевный радиочат. Так вот, девочки, ну это больше девочка, конечно. Есть же мужчины, которые ходят в рубашке. Я их не понимаю, я рубашек боюсь, мне в них тесно. Плечи большие, живот уменьшается, я радуюсь. Так вот, если вешать сушиться рубашки на бельевые прищепки, цепляя их за воротничок, вот на вот эти вот стандартные сушилки, которые мы с вами ставим, то они не занимают много места, и на ткани не будет заломов, которые потом трудно разгладить. Что-то как Санкович, как-то... Не я догадался, ребят, не я. Это все вот у меня есть тут замечательные друзья. Опа! Девочки, гляньте, у нас в Телеграме. Во! Оказывается, как можно сушить рубашки на вот этих вот компактных сушилках, которые стоят у нас дома. Ну, супер просто! Ну, бомбически клево! Игорь написал нам: всем минчанам привет из Комсомольска на Амуре! Вот так вот, между прочим. И вы прямо сейчас нас, Игорь, да, в Комсомольск на Амуре слушаете. Ну, привет вам огромный. У вас же, наверное, уже вечер. Наверное.
0: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

0: редко мне бросают комплименты, но эти я должен прочитать. Немножко... Так, доброе утро. Продолжать ли мне задуманное, Любочка? 4G практически. Люба, вам огромный привет от волны душевного радио. Ну вот смотрите, еще раз напоминаю, вы зря игнорите радиотерапию, штука реально прикольная. А, можно даже попробовать что-то там, ну, на ближайший поход там в магазин. Задержание, не задержание товара на маркетплейсе. Ну просто протестить нашу вот эту вот штуковину. Люба, к сожалению, сейчас уже не имею права ответить, потому что убрал карты, ничего этого нет. Завтра вообще можете вот даже не рассказывать. Вы правильно делаете, если что-то личное или безналичное. Главное, используйте, потому что для этого мы все это дело затеяли. Ну, а говорят, у меня есть какой-то легкий талант. Как мне даже говорила бывшая жена, что с тобой невозможно. Говорит, вообще сейчас здесь... Потому что ты живешь последнюю жизнь. И поэтому есть у меня какая-то связь с высокими вселенными. Ребят, все для вас, пользуйтесь. Свет мне написал, но я считаю, что это комплимент. Доброе утро, любимые ведущие. Дмитрий, это опять радиотерапия, когда мы тут в белых халатах, там, ля-ля-ля. Вам на чепчике красного креста не хватает, а то немного на повара смахивать. Света, если бы вы видели, как я одеваюсь, я в этот белый халат, потому что основная трансляция передает уже постфактум, когда я в халате. Я уже этот колпак и так, и сяк, и все равно повар. Но в этом есть определенный плюс. Во-первых, люди в соцсетях не перепутают меня с реальным врачом, чего делать, ну, ни в коем случае нельзя. Я все, а если мне на чипчике еще красный крест поставить, я буду похож на эту из деревни дураков. Вы помните такое? Да? Вот у нее там на чепчике такое стояло. Но за комплимент спасибо. Денис Войтенко из Гомеля. Продуктивного денечка всем нам. Спасибо, друзья. Мы идем вперед. У меня есть очень клевый подарок. Вы знаете, есть очень харизматичное место. Достаточно недалеко от города Минска. Это парк Сулан. Там очень много интересных мероприятий проходит. Очень все выдержано, исторически, по правде. И так далее. Советую, кто не был, ребята, съездите обязательно. parksula.by. У них есть сайт, и у меня есть, ну, там входной билет, он, особенно когда вот просто посетить, он абсолютно доступный. Но у меня есть входной билет на две персоны, который с удовольствием отдам вам. Но я очень люблю реальную жизнь. Но в реале с вами не состыкуешься пока в эфире. Приходим к нам в Телеграм. душевное радио.by. Мне нужна от вас сейчас самая клевая фотография этого лета из архива ваших путешествий. Одна единственная от одного человека. Одна фотография самого клевого вашего путешествия этого лета. У нас в Телеграме душевное радио.by. Подарок получите.
1: Душевное радио. Слушай свое. Есть.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично накануне поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых в истории современного Казахстана выборов в однопалатный представительный орган страны Курултай. Белорусский лидер отметил, что неизменно ценит сложившиеся между сторонами отношения доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность, что стратегическое партнерство Минска и Астаны будет и впредь углубляться на благо наших братских народов. В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличивается в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется. В Беларуси началось заселение в общежития. Жилой фонд общежитий вузов Беларуси предоставляет 90 тысяч мест. Чтобы процесс прошел комфортно и без задержек, в университетах составлены четкие графики, и каждому учащемуся уделяется максимум внимания. Заселение идет поэтапно, у каждого курса свое время. Отмечу, в 2026-м все первокурсники страны будут обеспечены местами в общежитиях. Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных в Германии. Согласно исследованию, к концу 2025 года имя Иван заняло 171-ю позицию в общенациональном перечне популярных имен для новорожденных мальчиков. Для сравнения, в 2010 году оно едва входило в первую тысячу. К новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца гиганта 40 рублей. И еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки Бай. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 45 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске до 20 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио в адресе Машоу с Дмитрием Санковичем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.

0: абсолютно верно. Здесь утро будет на волне душевного радио. Я приветствую абсолютно всю планету. Вот Мила должна к нам подключиться из России. Но, во всяком случае, в ТикТоке интересовалась. Мила, если вы уже у нас на волне, всем вам привет. Из очень гостеприимной страны. Это наша любимая Беларусь. Это душевное радио по своей абсолютной сути. Ну, а как по-другому? Смотрите, у нас Крис Норман. В этом часе намечается богатырская наша сила, группа «Цветы», «Bird of Planets» наши крутые, «Линда» даже попала, прикиньте. Ой, «Crazy Frog», ну это замечательная, наверное, первая виртуальная команда, которая когда-то поразила наше воображение. Ну и вот, ну еще, ну, много всего поместится, это абсолютная классика хитов здесь на волне душевного рынка. Это «Бодриссимо». Шоу, меня зовут Дмитрий Санкович, у меня есть подарок. Я решил сегодня у нас в Телеграме обменять реальную времяпрепровождение для людей, которые любят путешествовать, да, и вот взамен на вашу самую такую классную фотографию из путешествий в это лето, только, пожалуйста, одну, вот, Серег, 2-3-5, сейчас буду на тебя ругаться, я же просил одну фотографию. Ребята, иначе заблужусь, запутаюсь. Выбирать буду не рандомно, а выбирать буду по одному своему определенному принципу, который я для себя определил среди ваших фотографий. Какой принцип? Пусть останется немножко в секрете. Раскрою в конце, когда выберу фотографию. Ну и взамен вот застывшего воспоминания, по поводу которого вы так... да? Как было хорошо. Я отдам 2 билета на 2 персоны в замечательный парк отдыха, исторический парк отдыха, находящийся недалеко, в машинной доступности, парк отдыха «Сулан». Можете зайти посмотреть, кто еще не в курсе. Это очень интересное место. Место такой удивительной исторической силы. У них есть сайт parksula.by. Кто не был, очень советую сходить, потому что там люди реально все сделали с душой. Не просто потому, что сделать из этого какую-то коммерцию. Они сами искренне увлечены историей, и поэтому многие локации воссозданы прям до мельчайших мелочей, чтобы вы полностью окунулись в историческую атмосферу. Поэтому входной билет на 2 персоны в парк Сула разыграю, точнее поменяю ваше застывшее изображение на вот живое, очень классное времяпрепровождение. Где мы находимся? Душевный радиочат в Телеграме. Выберите самую клевую фотку с отдыха этим летом. Пришлите, я посмотрю. Ну и выберу, по своему разумению, одну и будем поздравлять. Договорились? Крис Норман у нас. Вау!
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: ребят, надо же вам подсказать, рассказать, кто дружит с Инстаграмом. Бегом, дедлайн сегодня, 25 августа. Вы знаете, что у нас в студии проходят живые концерты таких грандиозных звезд, один из которых был Митя Фомин у нас. Живым концертом также сможете посмотреть у нас в Инстаграме «Душевное радио». Ну и там вот Олечка наш Шебека рассказывает, что вы можете выиграть личные подарки от Мити Фомина. Там вам и футболка, там вам и кепка, и автограф. Все от Фомина. Но для этого надо выполнить там несколько простых условий. Все это есть у нас в Инстаграме. «Душевное радио» мы там называемся, естественно. Так вот, ну, быть подписчиком. Понятно, что вы любите «Душевное радио». Ценим, любим, очень дорожим. Это правда. Там 3 лайка на публикации, которая вам понравится. Там есть что посмотреть. У нас очень интересный аккаунт. Приходите. Ну и надо угадать 3 верных факта. Из истории Мити Фомина. Факты озвучены такие. Вам надо выбрать 3. Если вы угадаете, потом правильные ответы, рандомайзер. Вот сегодня, 25 августа, все эти подарки разыграют. Приходите прямо сейчас в Инстаграм «Душевное радио». Итак, какие факты? По образованию Мити Фомин врач-педиатр. Второй факт. Фомин работал докситером в Британии. Рост Мити Фомина 1,91 м. Митя свободно владеет французским языком. Это 4-й факт. И 5-й клип на песню Мити Фомина «Танцуют все» создан с помощью искусственного интеллекта исключительно. Вот если вы из этих 3 фактов выберете... Вернее, 5, 3 правильных. Вы будете участвовать в розыгрыше. Кто знает, может, повезет, будет всех вас. Смотрите, мне футболку Фомин гладил. Ну, как вариант. Поэтому все это у нас сегодня вот финальный день. У нас в Инстаграме. В Инстаграме мы «Душевное радио». Вообще клевые фотки. Вы знаете, даже в эфир некогда выходить. Я сейчас рассматриваю ваши фотографии у нас в Телеграме. Я напоминаю, что это такая забава фото. Вернисаж, я его обычно называю. Это самая такая лучшая фотография из путешествий этим летом. Вот вы это сбрасываете. Единственное, что я выберу на собственный вкус, с вашего позволения. Я объясню, каким образом я выберу фотографию. Более того, заявка на победу уже наконец-таки прилетела. Я честный человек, вы меня знаете. Мне нечего прятать, я открытая книга. И да, Дмитрий Станкович меня зовут, если вдруг что. Ну, если кто-то не знает. И я определил для себя критерии, по которым я выберу фотографию. И вот совсем недавно прибежала фотка, которую я, наверное, уже объявлю победителем. Хотя не факт, может, еще успеете. «Душевное радиочат» — самое лучшее фото этого лета.
1: Патрисимо шоу, патрисимо шоу, патрисимо шоу. Утро будет.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Шоу.
1: Абсолютно верно. И вы знаете, в новом сезоне мы с огромным удовольствием знакомимся с вами чуть поближе. Кто же с той стороны радиоприемника слушает волну душевного радио? У меня сейчас потрясающая девушка. Оля, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ребят, я выбрал, кому я отдам. Сейчас вся интрига разрешится. Дело в том, что перед тем, как объявил условия, там, ну, не подарок, а радио, очень хотелось посмотреть на лица человеческие, на путешествия, где, что, как. Я для себя определил, что я отдам подарок самой большой семье, которая путешествует вместе. Ну, вот на фотографии. Оля, я не ожидал, что такая семья будет такая большая. Оля, ну это фантастика. Скажите, пожалуйста, у вас семья, состав какой? Ну, расскажите людям.
2: Нас 7 человек. У меня 4 дочки и 1 сыночек.
1: Это просто фэнтези! Ребят, посмотрите на эту фотографию, вот кто в Телеграме. Но мне кажется, что направление движения семьи мне понятно. Муж очень хотел сына, да?
2: Ну, не совсем. Это такой, знаете, самый часто задаваемый вопрос.
1: Не, ну я просто посмотрел на фото. Оля, супруг держит на руках на одной фотографии сына и на второй.
2: Он самый маленький, да.
1: А, только поэтому. Блин, Оля, это фантастика. И вы все такой вот большой семьей путешествуете, да?
2: Да, да.
1: Это...
2: В машину и поехали.
1: Слушайте, а с ними не сложно, Оль?
2: Ну, знаете, бывает, ну, конечно, бывает сложно, но эта поездка именно вот с этими фотографиями, это было очень круто.
1: Ну, слушайте, ну, у вас же, по-моему, наверное, есть орден мамы, да? Или я ошибаюсь?
2: Нет.
1: А, нет, ну,
2: нет,
1: то есть, да. Мне понравилось слово «еще». Браво! Это фантастика! Вы посмотрите на эту фотографию. Огромная семья просто. Оля, я еще раз запущу аплодисменты. Они не мои, они Ольги Шебеки нашей. Это очень здорово. Оль, скажите, пожалуйста, а вы из какого города? Ну, хотя бы чуть-чуть.
2: Из Минска.
1: Вы из города Минска, да? А вы работаете?
2: Сейчас я в отпуске нахожусь, да.
1: По-младшему, да? По-младшему, да?
2: Да.
1: Я понял. Оль, но то, что нас слушает мама такой большой семьи, делает, честно говоря, огромную честь волне душевного радио, потому что, ну, это значит, что мы действительно делаем что-то правильно, раз вы еще находите время нас и слушать.
2: Да, у меня очень много разъездов, очень много приходится проводить времени с детьми.
1: Ну, это понятно.
2: По их делам, поэтому, да, в машине всегда играет душевное радио, когда я за рулем.
1: Олечка, спасибо огромное. Ну, все, чем можем, я дарю вам поездку. Ну, вас 7. Ну, мы будем что-то как-то думать там, да. Я сейчас поговорю с нашим рекламным отделом. Мне почему-то кажется, что мне не откажут. Вот, я не знаю, были ли вы в парке Сула.
2: Вот, кстати, там мы еще не были. Мы
1: вот
2: туда доехали.
1: Слушайте, теперь да, я лично что смогу, то сделаю. Для того, чтобы всю вашу семью туда пригласили с подачи волны душевного радио. Я надеюсь, что вы очень хорошо проведете времени со всеми своими детьми, супругом. Это здорово. Я вот когда увидел, я аж тут в ладоши захлопал, потому что я реально загадал семейная фотография, где больше всего будет семьи на фотке. И вы, конечно, в неком вы победили. Супер. Оль,
2: да,
1: спасибо огромное за то, что выбираете волну душевного радио. Я вам сейчас в личных сообщениях в Телеграме объясню, что, как и почему. Но вначале пойду бы выбивать 7, потому что у нас 2, а я пойду выбивать 7. Я думаю, мне не откажут. Сула точно вам понравится. Оля, спасибо большое. Всего вам доброго. Привет семье и спасибо, что на волне душевного радио. Вот такие люди нас слушают. Вау! Хорошо прошло утро, тепло. А у кого плохое настроение, приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат. Посмотрите, какие фотки, какие у нас замечательные люди. Сколько улыбок, сколько разнообразных мест. Все это и есть суть нашей радиостанции, которая только вместе с вами. Немножко сплакнул, смахнул слезу, слезал большим длинным диджейским языком и говорим вам пока, до завтра, ваш Станкович.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Более 90 тысяч белорусов копят на вторую пенсию, пишет Белта. В нашей стране введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Гражданин выбирает удобный тариф накопительного взноса от 1 до 10% от заработной платы. Государство софинансирует взнос в размере до 3%. Выплаты начинаются после достижения общеустановленного пенсионного возраста и производятся равными частями в течение 5 или 10 лет. Дополнительную пенсию получают 516 человек, уже выплачено 1000 человек. Выплачено 300 тысяч рублей. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят более миллиона школьников. За парты в новом учебном году сядут около 87 тысяч первоклассников. Во всех учреждениях образования 1 сентября пройдут торжественные линейки и тематический урок «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Общественный транспорт Минска переходит на осенне-зимнее расписание. С 1 сентября общественный транспорт столицы начнет ходить чаще. Об этом сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь». Корректировки в расписании движения транспорта в будние дни связаны с сезонным ростом пассажиропотока. Более подробная информация есть в сети. Еще в одной стране захотели запретить соцсети детям. В Новой Зеландии хотят ввести такой запрет для детей и подростков младше 16. Помимо этого, в стране рассматривают введение штрафов до 10% от глобального дохода платформы за несоблюдение требований. Разработанный законопроект обяжет платформы социальных сетей принимать разумные меры для проверки возраста пользователей. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске до 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Билбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на Душевном радио.
0: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову, передает Белта. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества и укрепление технологического суверенитета союзного государства. Въезда в Польшу ожидают 3200 авто, об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Более 1200 грузовиков фиксируются перед польскими пунктами пропуска. Перед погранпереходами Меденинка и Шельчнинка въезда в Литву ожидают 300 фур. Очереди легковушек фиксируются на польском и литовском направлениях. Перед Тирисполем, Бобровниками и Кузницей Белостоцкой въезда в Польшу ожидают 2065 легковых авто и 11 автобусов. Сегодня общее количество платных парковочных мест составляет более 7500. Планами на дальнейшее развитие поделились в учреждении парковки столицы. Сегодня в Минске работают 87 платных парковок. Все они в основном расположены в центре столицы. К 1 сентября планируют увеличить до 8500 машиномест. К концу года будут эксплуатировать около 100 открытых автопарковок, а количество машиномест превысит 10 тысяч. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелеха, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских 3,59.
2: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске до 20 с плюсом, без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
7: Слонимский вкус.
8: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
9: Впереди хороший знак.
10: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
11: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Недушный день.
1: Уж воздух пахнет сентябрем. Уже и куртки даже пригодились. Выключаются кондиционеры по стране. Птицы тоже собираются куда-то улетать. Ну а мы все там же, на душевной волне. И отвечаем на вопрос, как дела? Ну да все потихонечку, помаленечку. Немного прибедняемся. Так уж мы умеем, так уж научили нас. Все как у всех, правда? Но только лица уж больно счастливые. Кто-то в отпуск только собирается, кто-то только из него вернулся. Новоселье, новый учебный год начинается. Но это новость немножко последняя. Немного улыбку уменьшает. Чатики активируются родительские. Радости, нервы наши снова начинает немножко глазом дергающим нас сопровождать ежеминутно, ежесекундно. Но ничего, пьем магний, улыбаемся, мы все с вами преодолеем. 25 августа на календаре, только от этой новости уже хочется танцевать, пуститься в пляс, и как-то настроение резко выходит на совершенно другой уровень. Не будем с вами ныть. Мы совсем справимся отлично. Убираем эту прибедняющуюся черту характера белорусов. Есть у нас другие, более жизнерадостные. Ну вот смотрите, сегодня вторник. То есть вчера у нас был такой разгонный день, только думали, как вступить в неделю, присматривались к ней осторожненько, аккуратно. Ну, а сегодня уже можно начать что-то делать. Ну, а стабильно у нас в обеденные часы, во время перерыва и аппетита приятного возникают мысли, а не написать ли нам что-нибудь хорошее коллегам, передать, может, привет тем, кто дома нас дожидается, или в лагере в детском, или у бабушки, или тем же бабушкам и дедушкам. Всем привет и обязательно передадим через телеграм-чат Душевного радио. Пишите туда свои сообщения, добавляйтесь, нажимайте, если впервые пишете кнопочку «Я не робот», и ваши сообщения останутся, я их увижу, и их услышит вся страна. Пишем привет, и уже можно их передавать.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Любовь незаметная бродит где-то рядом, ну и счастье тоже, тоже где-то рядышком с нами, и чтобы научиться его замечать, ну это нужно очень-очень постараться. А у кого-то от рождения есть такая способность видеть красивое, ощущать этот мир. Ну еще в Древнем Китае существовали такие критерии отбора людей, которые потом дальше пойдут получать какое-то образование, пойдут управлять городами, людьми, странами. Они обучались музыке и живописи и смотрели тогда, есть ли у людей чувство прекрасного, воспринимают ли они красоту через аудиальный канал или визуальный, могут ли ощущать этот мир. И только в таком случае, если срабатывал контакт, если была какая-то обратная связь, и человек хорошо в ладах был с воображением и с окружающим миром, только тогда его допускали к изучению чего-то нового, другого и какой-то другой работе. Ну и сейчас видеть прекрасное. Я смотрю, что хорошо получается у вас. Вы прислали мне в телеграм-чат душевного радио фотографии. Уже первая от Надежды прилетела. Мне кажется, вот у нее сегодня день такой slow life. Вообще-то это новая фишка, новый формат ведения блогов. Да, постоянно инфлюенсеры выбирают какой-то путь, по которому легко будут к ним приходить подписчики, реклама, который будет интересен большому количеству людей, аудитории, да, свою как-то можно найти. И вот формат блогов Slow Life, он такой не инстаграмный, он не про ремонты, не про что-то дорогое, не про какие-то коктейли на берегу или у бассейна. Это обычный контент, который показывает утро в деревне. Вот эти блогеры о домашнем уюте рассказывают, о готовке. Показывают свой огородик на подоконнике или на террасе на балконе, или просто в огороде настоящие грядки с помидорками, огурчиками и горохом. Обычная счастливая жизнь. И вот такой счастливой минуткой своего вторника поделилась Надежда. Там какой-то берег, а на том берегу незабудки цветут, да? Кофеек, и так все красиво, но практически Аленушка. Только слезы совершенно не идут вайбу вашей фотографии. Супер, зачетная у вас атмосфера. А Иван просит передать привет Денису Юрьевичу, самому лучшему каменщику Домстроагента. У него сегодня день рождения, ему всего наилучшего, ему сегодня все можно. Но каменщику тоже нужна эстетика, нужно ощущение не только силы, силы в руках. И надеюсь, у вас много, у Дениса Юрьевича, вам еще нужно явно что-то создавать, созидать. И не удивлюсь, если самый лучший каменщик Домстроагента еще и вяжет вечерком. Ведь это очень мило, когда такой брутальный человек, возвращаясь домой, получает от дочки или внучки какую-нибудь милую заколочку с божьей коровкой на ухо можно прикрепить, если у настоящего брутального каменщика уже брутальная стрижка какая-то появилась с возрастом. Большой вам привет, Денис Юрьевич, и мы ждем приветов и сообщения в телеграм-чат душевного радио для людей, у которых тоже сегодня что-то интересное в жизни произошло, дни рождения, свадьбы, ну или просто приветы из офиса в офис. Давайте сделаем вторник ярче. Душевное радио.
2: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
3: Каждый раз, когда вы вспоминаете события из прошлого, мозг переписывает это воспоминание заново, слегка изменяя его. Поэтому ваши детские воспоминания за годы могли сильно исказиться.

0: реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Я такой человек, мне правда все всегда интересно. Я действительно готова слушать таксистов с невероятными историями. Если приходим в гости к друзьям и там есть их родители, я с удовольствием послушаю, как правильно разводить пчел. Попробую весь мед, что есть в доме. Ну вот, например, Ирина только что прислала фотографии закатов. Ну, удивительной красоты. Такое золото было в один из летних дней у Ирины. Очень красиво. Ну и поэтому одна ведущая Оля начинает грустить, если вдруг сообщение появилось в чатике душевного радио, а потом по непонятным причинам исчезло. Пишите снова, нажимайте кнопочку «Я не робот», и сообщение никуда не должно убежать. Ну и пока вы снова пишете «Привет», и пока вы отправляете их в наш чатик, телеграм-канал, я вот что увидела. Сообщения-то исчезают, но сообщения не зарплаты. Последние исчезают не сразу, не должны сразу исчезать, потому что снова в Беларуси выросли зарплаты. Об этом онлайнер только что написал. Ну, в одной сфере они уже вообще, да, на огромную сумму перескочили, больше 10 тысяч. Мне нравится, что в Минске зарплата достигла 4116 рублей, да. Ну и самые низкие зарплаты почему-то по стране у работников парикмахерских и салонов красоты. Там до 2000 рублей. А лидеры пассажирского транспорта, работники воздушного, да, лидируют. Ну а почему-то парикмахеры. Мне всегда казалось, что в салонах красоты и в парикмахерских зарплаты очень даже солидные. Особенно если брать в расчет барбершопы. Туда за атмосферу только приходишь. Вот мы где-то тут очень продешевили с вами, девушки, работницы парикмахерских и салонов красоты, потому что, ну вот ваши стрижечки несколько, там, ну, 20 рублей, ну, 50 рублей стоят, а в барбершопах вот и сотни за атмосферой тоже, потому что мужчины, когда берутся за дело, они уже продешевить никак не могут, да? Ну, а мы тоже сегодня день продолжаем все, и пропустить его никак нельзя. 25 августа. У кого и что хорошего сегодня произошло, кто получил зарплату, кто придумал, на что ее потратить, у кого праздники большие и маленькие радости, пишите обо всем в телеграм-чат.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком Шоп», копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком Шоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: «Сверим время». Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, передает Белта. Президент сказал, что этот курс мы определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Кроме того, глава белорусского государства заявил о планах в ближайшее время встретиться с премьер-министром России, а также с президентом России. В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличивается в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется. Уже сегодня белорусским водителям нужно будет ездить на авто с включенным светом фар в дневное время. За нарушение правил можно получить предупреждение или штраф до 3 базовых величин – это 135 рублей. Требования действуют во время специального мероприятия «Внимание, дети», которое проводят перед началом учебного года. Акция продлится по 5 сентября. В Китае открылись всемирные игры гуманоидных роботов, и они уже во многом превзошли человека. Андроиды установили сразу несколько рекордов. В этом году мероприятие проходит во второй раз. Масштаб поражает – 2056 гуманоидов из 16 стран. Роботы обновили рекорды в беге на 100, 400 и 1500 метров, а также в прыжках в высоту. В программе испытания на ловкость, а также задачи по обслуживанию в общепите и работе в чрезвычайных ситуациях. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,47, 10 юаней 4 рублей 45 копеек, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске до 20 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Можно терпеть, а можно обмануть настроение и выбрать себя сегодня слегка причудливым, видеть в зеркале и вообще внутренне к себе обращаясь, улыбаться. Да, да, мы сами можем выбрать настроение, которое и начнет наш организм генерировать с готовностью, подхватит. У кого-то оно энергичное и полностью заряженное действовать, у кого-то ровное, просто уравновешенное, задумчивое восприятие мира, тоже нормально, нейтральное. У кого-то печаль, тоска и какая-то неуверенность, ностальгия просыпается. И вообще-то мы тоже в течение дня можем переключиться с одного на другое. Ну, просто по щелчку это все делается. Но если вдруг захочется улучшить свое настроение, вот что советуют сделать психологи. Можно сделать несколько приседаний. Вот есть какая-то паузочка. Вот, например, прерывались мы тут на новости, да? Вот, и я тоже за студией вышла и немножко поприседала вместо зарядки. Под музыку или не под музыку, но тут на душевном радио столько музыки впереди, что можно и под музыку делать. И даже вот несколько десятков приседаний могут здорово настроение вывести совершенно на другой уровень. Ну и, конечно же, нам очень нужно общение с близкими людьми. Оно делает нас по-настоящему счастливыми. Причем даже значение имеет качество беседы. Разговор о чем-то важном, о чем-то таком глубоком. Гораздо лучше десятка случайных разговоров ни о чем. Поэтому давайте мы увлечемся и выработаем, наконец, тот самый дофамин. Как мы будем увлекаться? Можно долго отвлекаться на телефонные какие-то моменты, звонки, а можно просто написать своему близкому человеку о том, что мы соскучились, рассказать почему, вспомнить какой-то интересный момент жизни, который вызывает счастливые воспоминания, ну и просто передать приветы тем, кто родился 25 августа. Именно сегодня такой день на календаре, может, есть кому за что сказать спасибо, и все это можно написать в телеграм-чат душевного радио, и все сообщения в этом часе обязательно в эфире зачитаем.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
3: Мы будем вас ждать!

0: Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Кто-то умножает любовь, а кто-то хочет умножить солнце, чтобы его было больше, конкретно в этом дне в том числе. Ловцы света предлагают мастерить, я вообще предлагаю в школах 1 сентября начать их делать из стразиков, разных хрустальных каких-то капелек. Все это собирается в разные формы, причудливые такие весюлечки, мини-люстры, потом это все подвешивается у окна. А если вдруг солнце так случилось, постучало к нам в окошко, то его лучи размножаются от количества граней этих стекляшек. И вот солнышко, как дискошар, дает нам много искр, много света, и хочется сразу улыбаться, и будто бы настроение должно улучшиться. Считаю, что такие ловцы света должны у нас быть на каждом окне. Но кто-то уже догадался и сделал работу над своим настроением. И диски. Помните, эти самые диски тоже привязал. Они здорово бликуют и настроение улучшают. Но тут уже речь идет об эстетике. Но я заметила, что еще эстетика не отпускает нас накануне сентября. Мы начинаем с вами готовиться уже сейчас к году, будто бы Новый год у нас начинается с сентября, а не с 1 января. Ну, конечно, много дел предстоит, и как будто легко осенью начать новую жизнь, на нее настроиться, потому что у всех детей она начинается. Мы привыкли за столько лет, что учеба с 1 сентября, значит, что-то важное тоже можно планировать на это, именно на этот период. И вот, смотрю, мода на загар ближе к сентябрю начинает теряться в других трендах, более актуальных и популярным. В последние недели стал запрос в интернете, вернее, вопрос, как сделать белыми, как осветлить, чтобы вы думали. Нет, это никак с одеждой не связано. Люди гуглят, как осветлить колени. Но я сразу же посмотрела в том, зачем это нужно делать. Ради эстетики все это затевается модниками и модницами, чтобы выровнять тон кожи и сделать ноги визуально более ухоженными. И чтобы осветлить кожу на коленях, понимаете, мы их затемняли на огородах, на дачах, понимаете, вот заземлялись как могли, в этой земле уже крутились и ни в чем себе не отказывали, ходили босиком. Вот что действительно нужно осветлять, стопы, а не колени. Регулярно нужно использовать теперь скрабы, увлажняющие кремы и осветляющие домашние маски, чтобы справиться с этой проблемой. Пускай это будет самой большой проблемой во вторник. Но, а в целом, коленям давным-давно люди уделяли много внимания. И еще 100 лет назад модницы раскрашивали колени. Это было одно из самых, был, наверное, самый такой необычный тренд, который мне попадался, тренд в мире моды. Пишут издания, что в 1920-х молодые женщины начали наносить румяна на колени, а затем превращали их в настоящие мини-атюрные произведения искусства. И цветочки рисовали на коленях, и портреты дамы раньше, и замысловатые узоры. Но потому что эти рисунки были неочевидными, их могли увидеть только партнеры во время танцев. Благодаря такому раскрашенные колени стали дерзким способом бросить вызов нормам общественным. Очень был популярным этот тренд, но и пудру, и специальную косметику выпускали для коленей, но потом это модное увлечение просто куда-то исчезло со временем, и мода на раскрашенные колени куда-то убежала, но вот в 60-е годы вернулась вместе с мини-юбочками, да, и стала очень, по-моему, незаслуженно забытым трендом в истории моды. Что вы

0: думаете, что бы вы хотели осветлить в себе и разукрасить дополнительно? Может быть, да, зубы тоже все осветляют, склеры, репутацию тоже можно после отпуска немножко осветлить. Напишите в телеграм-чат, что бы вы хотели себе осветлить после лета. Ну и можно с фотографиями.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Самая узнаваемая визиточка фильма «Агент 007» — фраза «Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд». У нас тоже вокруг много агентов 007, людей, у которых ноль мотивации во вторник, столько же примерно желания работать и 7 перекусов за час. Обеденный перерыв в стране душевное радио принимает в этот момент приветы со всей нашей большой и красивой, и такой немножко августом с ароматом сентября наполненной недели. Но последняя летняя, как мы ее встречаем? Конечно, как можем. Кто-то в работе, кто-то в каких-то кулинарных успехах и экспериментах. Вот как, например, написал сейчас Александр, в данную минуту его творчество не ограничено ничем. Он не просто готовит рыбный плов с огурцом, как многие могли бы подумать, судя по фото. Тут что-то более такое оформленное и очень подходящее под описание роллов. Получается, только там огурчики какие-то из рассола свеженькие и кукуруза, в общем, какие-то вегетарианские роллы готовит человек. В общем, есть морепродуктов, нет, от морепродуктов в этом наборе только соль. Внутри все равно все перемешается, но, уверена, это тоже будет вкусно. Пишет, что тружусь для своей любимой Аленки. А ваши мужчины, какие вам готовят собойки? Как вас встречают на обед или с обеда? Вот можете прислать свои фотографии. Там пока у нас Александр в лидерах собоек еще сегодня не было. Большой привет брату Сергею передает другой Александр. Пусть каждый день пройдет ярко, проходит ярко, весело и душевно. Ну, это, пожалуйста, к нам с душевностью можно обращаться. А Тамара поздравляет с днем любви к себе своих сестричек Верочку и Леночку. Такой вот набор: Тамара, Вера и Лена. Желает, чтобы всегда у вас находилось время для чашечки любимого чая в тишине, для чтения и моментов, когда вы просто наслаждаетесь собой и обществом своим, собой наедине. Сияйте, любите и вдохновляйтесь. День любви к себе, я думаю, не только 25 августа у нас должен быть. Он может всплыть просто в рандомный какой-то момент, потому что порадовать себя чем-то, побаловать, ну, наверное, для этого определенного праздника и не надо. По ощущению, по настроению. Если чего-то очень-очень хочется, но почему бы себе это не позволить? То как-то только беременным разрешают, да, чудить. А мы как будто без желаний живем. Надо после лета особенно чувствительными становимся, и хочется не только на облака засмотреться, не только что-то съесть необычное, встретиться. Ну и привет тоже хочется вкусный, такой обеденный получить от близкого человека или от коллеги. Так что, чтобы побаловать себя приветами, порадовать себя и своих близких, не обязательно дождаться какого-то праздника, можно просто написать в телеграм-чат душевно.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Майкл Джексон только что заявлял, что ему не нужно чужое одобрение, не нужна жалость. Он сам по себе классный, сильный, сам добьется успеха. Это мы перевели так быстренько смысл песни. Мне кажется, вот что-то похожее сейчас мы можем услышать от чайки озерной, от баклана большого и чирока трескунка. Вот так, потому что они разделили второе, третье и четвертое места, а первое по итогам выборов птицы 2027 года в Беларуси первое место досталось золотистой щурке. Вот такие дела, а вы не знали. А мне кажется, это тоже дискриминация какая-то имеет место быть, потому что чирок, который второе место занял, он серенький, серенький такой, уточка, вполне себе серо-коричневая, чуть-чуть белого. Можно видеть, у чайки вообще бело-серый окрас, у баклана большого тоже какой-то совершенно не яркий, а победитель. Вы видели этого победителя? Это же птица-попугай. Золотистая это щурка, которая первое место заняла. Там и желтый, и зеленый, и оранжевый. Просто птица-эндорфин, птица-радость. Не знаю, по каким параметрам выбирали, но мне кажется, визуальный образ тут победил. Вот сегодня подвели итоги такого конкурса. Люди на многих площадках отдавали свои голоса за кандидатов. Больше 4000 человек голоса свои оставили и выбрали вот победителя, выбрали первое место. В общем, щурка золотистая выглядит поразительно. И клюв, и хвостик, правда, есть что-то общее с попугаями. Можем порадоваться за победителя. Но, мне кажется, настоящая борьба будет уже на поле где-нибудь или на болоте, где щурки обитают. Там, где тепло, на юге Беларуси, вылетят все эти птички и потом устроят взмахи крыльями, выберут победителя. Кто из них самый классный, кто из них самый сильный и кто из них добьется успеха. Что-то мне подсказывает, что ярких не очень любят. Ну, а мы ломаем вот тут стереотипы. Мы очень любим ярких людей, яркие сообщения. И любим делать дни наши чуточку краше, несмотря на погоду. Но все еще лето, все еще август. Наслаждаемся этой порой. Приветами, как могли, себя подбодрили. Спасибо всем авторам. Услышимся в следующем часе.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Это было так давно, что может мне приснить.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом президент заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Как передает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, что в отличие от всех других стран, Беларусь не открещивается ни от одних удобных, ни от неудобных вопросов. Дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает, а в том, что этот курс определен давно, несколько десятков лет тому назад, и мы свято его придерживаемся. Александр Лукашенко в этой связи призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России по ряду направлений и соответствующей экономической политики. При этом речь не только о взаимодействии в промышленности. Министерство труда и социальной защиты завтра проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов. С 9 до утра до полудня специалисты смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях адаптации на первом рабочем месте и об охране труда, о безопасных условиях работы, контакты на сайте ведомства. К 1 сентября по всей стране проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». Наборы для учебы вручат детям-инвалидам, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Не только школьные принадлежности, но и приятные подарки. Настольные игры и умные колонки, а также сертификаты на покупку в одном из торговых центров. Акция продлится до 10 сентября. Присоединиться может любой желающий. Достаточно передать школьные принадлежности в пункты сбора Красного Христа или сделать денежный взнос. В прошлом году такую помощь получили около 16 тысяч детей. В США в новом учебном году старшеклассники государственных школ Детройта смогут получать по $100 за каждую неделю без пропусков. Ученикам будут выдавать цифровые подарочные карты, если в течение 5 учебных дней они не пропустят ни одного занятия. Программа работает в период, когда посещаемость традиционно снижается. Во время предыдущего этапа с января по март школьники могли заработать до $1000. Ученики 6-8 классов также смогут участвовать в программе. За идеальную посещаемость в течение 5-дневного цикла предусмотрена подарочная карта на $50, которую получат их родители. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22 тепла, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21 с плюсом, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!
6: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Недушный день.
1: Что сил хватит, обязательно, заявляет Шер. Ну, мы ей, наверное, поверим, потому что она блистает и радует нас своими хитами, иногда и выступлениями уже долгие-долгие годы. Ну и как вообще большого успеха добиться, как найти то самое вдохновение, как решать большие глобальные проблемы от мысли, о которых уже коленки подгибаются и не хочется даже думать, не то что делать, приступать к какому-то большому, важному и ответственному шагу. Вообще, специалисты говорят, что разделять проблему нужно. Не себя отделять от проблемы, а разделять. Огромная задача пугает любых масштабов личности и даже немножечко парализует. Вот это онемение нормально перед началом чего-то нового, чего-то глобального и большого. Нужно разбивать на крошечные части. Того самого слона нужно есть по частям, не думать о том, как все разом решить, а сделать что-то простое и маленькое прямо сейчас. История знает много таких примеров, когда что-то грандиозное сегодня кажется невероятным, неподъемным, невозможным даже. Вот, например, индиец Джадав Пайенг, он почти полвека каждый день вручную высаживал деревья на бесплодной песчаной косе реки Брахмапутра. И через вот 50 лет, кажется, обычный человек, но вырастил огромный лес площадью более 50-500 гектаров. То есть это больше, чем центральный парк в Нью-Йорке. И сегодня там и дикие слоны живут, и тигры, и носороги, и птицы. И все знают его в мире как мужчину, который вырастил лес. Нечто грандиозное можно и нам тоже задумать. Наверняка искусству маленьких шагов мы обучаемся всю жизнь. Ну, может быть, кто-то уже освоил то самое искусство. Расскажите о том, что вы делаете каждый день для себя, для своей семьи, для своей работы, для усовершенствования каких-то своих навыков. Расскажите нам об этом прямо сейчас в Telegram-чат. И в конце этого музыкального и разговорного часа кто-то из вас, наши дорогие радиоактивные, получит в подарок 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Истории о том, как что-то большое поначалу пугало, но по чуть-чуть вы брались или беретесь до сих пор и идете к своей цели, жду в Telegram-чате.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Ни о чем не сожалеть, возможно ли это, но, ну, наверное, не сбывшимся так уж сложилось, что мы, люди, иногда тоскуем, и осень как будто для этого и создавалась такая пора подвести итоги. Ну, а мы с вами, просто приближаясь к сентябрю, уже начинаем немножечко думать о том, а в чем же мы все-таки сильны, чего мы добились, чего мы достигли, почему мы можем собой гордиться. Вот прямо сейчас у вас спрашиваю, какие большие цели вы перед собой ставили, и как вы по кусочкам сейчас по чуть-чуть к ним идете. Будем сейчас находить в телеграм-чате Душевного радио вопрекистов. Но это такие люди, которые все делают, несмотря ни на что, вопреки, зимой бы даже сказала, жизненный путь свой проходит, путь того, кем хотят стать, кем будут всегда пытаться стать, вопреки. Да, вопреки трудностям, вопреки общественному мнению, вопреки здравому смыслу иногда, но это все-таки лучше, когда есть цели, они прогревают нашу постоянную трансформацию. По-моему, это здорово, быть вопрекистом, чем сожалеть о том, что не получилось, да, только мечтать. Итак, о чем же мы мечтаем? Что же мы делаем? Пишите в телеграм-чат Душевного радио, пока пишите. Я скажу, что я, наверное, тоже... И вопреки, но мне кажется, что я больше любист. Это когда вот мой путь направлен на любовь, на радость. Я люблю любист. Да, любисты что делают? Делятся. Делюсь с вами тем, что созвучно мне, что чувствуют похоже на мое мироощущение. Я сразу с вами этим делюсь. Люблю находить новое. Люблю лекции слушать, смотреть интервью, впечатляться. Посмотрим. А вы кто? Что вы нам рассказываете? Итак, Александра пишет, что одна из серьезных затрат в последнее время – поездка с бабулей к ее дню рождения в санаторий. Это так называемый райский уголок. Мечтали поехать туда несколько лет. И за несколько месяцев насобирали мешки. Так, а куда делось сообщение Александра? Я вот его читаю, и оно исчезает. Кто-то не нажал, что он не робот, наверное. Сообщение дублируйте. Но, к сожалению, кульминацию я не успела глазами пробежать и увидеть, поэтому ждем возвращения.

0: сообщение, пожалуйста, добавляйте его еще раз. Ну, а Александр пишет, что сам себя удивил. На днях купил пазл на 1000 элементов. Не осилил, думаю, но пишет, но мне взялся и все сложил. Знаете, Александр, какой я недавно пазл видела? Без картинки. Полностью белоснежный. Это просто какой-то взрыв мозга. Он продается, этот пазл. Я не знаю, как его собрать. Это какой усидчивости нужно было, каким количеством времени свободного. Вот это настоящий вопрекизм. Пишите вы, что такого грандиозного хотите сделать, делаете, или, может, уже у вас есть в копилочке достижений что-то такое, чем можно поделиться. Ну, а в конце этого часа кому-то из вас, автора истории, подарю 10 промокодов на сайт «Сливки Бай».
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Не по частям, а целиком, наверное, хочется только что-то вкусненькое съесть. И обед тому не причина. Аппетитные фотографии, которые вы присылаете в Инстаграм Душевного радио. Только что, Елена, такой красивый десерт прислала. Я подумала, что это шарлотка, а оказывается, это тарт-тат-тен. Вот такой французский перевернутый пирожок с яблочками карамелизированными. Какая вкусная нас ждет осень. Если все эти рецепты, что сохраняем долгими вечерами из бесконечной ленты, вот выскроленные, да, как рыбак рыбку ловит, так и мы тоже вот выуживаем что-то из всемирной мудрости и сохраняем и скринами этими заполняем память своих телефонов. Если мы что-то из этого приготовим осенью, это будет самая вкусная осень в нашей жизни. Вот наша подписчица рассказала, что у нее большая, огромная цель, вот правда, все приготовить, я так думаю, что сладенькое, да, начнем с этих блюд, потому что я тоже обожаю готовить пироги. И она готова перепробовать все варианты яблочных пирогов. Ну а там и шарлотка, и цветаевский, и вот тарт-таттен, и штрудель, крамбл, и американский пай. Они все тоже с яблоками готовятся, отличаются просто тестой, формой и способом запекания. Удачи вам! Что в Телеграм-чате у нас появляется? Как раз-таки просила в этом часе рассказать о своих историях, когда, казалось бы, невероятная идея что-то сделать, но это обычно в понедельник, нам кажется, невероятная такая идея. Ну вот, допустим, что-то вы в жизни запланировали грандиозное, и кажется, ну как подобраться, с какой стороны зайти, если, ну и если много у нас насобирается и «но», которое все трудности будто подчеркивает, да, вот это слово, эти две буквы очень эмоциональные. А как вы шли к своим целям по частям, по чуть-чуть, рассказывайте в Телеграм-чате, и в этом чате кому-то из вас вручу 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Интересную, все истории интересные. Читаю сейчас историю Александры, которая в какой-то момент пропала у нас из ТГ-чата Душевного радио. Они с бабушкой отправились отдыхать в санаторий. Давным-давно мечтали, много копили. Ну, конечно, белорусские санатории. И вот насобирали, сейчас перед банькой отдыхают. И надеется Александра, что этот день рождения будет для ее бабушки одним из лучших. Обнимает, обожает бабушку, обнимает, обожает. И большой-большой привет ей передает через Душевное радио. Ну, красивый у вас отдых. Я представляю, что как раз-таки уже немножечко похолодало, и баня. О, как же хочется в баньку поскорее. Да с веничком. Кто еще любит париться? Расскажите, какие у вас есть баньки. Надеюсь, еще успеем обсудить в этом часе. Но история по частям. Вот мы как раз уловили суть. Копила-копила Александра, и все получилось. У Анны куча маленьких полезных, приятных дел ежедневных. Действительно, мы в быту как будто не видим своих достижений, не замечаем обычно их, не рассказываем, когда в конце дня близкий человек спрашивает, ну, чем занималась? Ну, так, по чуть-чуть всем, но на самом деле это огромная часть энергии уходит на домашние дела, на наведение порядков, на приготовление, и Анна очень с этим хорошо справляется. Тамара пишет, что восхитилась племянницей Танечкой, у которой теперь есть 3 дочери. Это, естественно, нелегко, но дочки красавицы, старшая уже учится в университете, и Тамара, тетя, восхищается Танечкой, ее любовью, целеустремленностью, вот так никогда не скажешь, что у человека столько лишних нервных клеток оказалось, да, 3 детей. Пишите вы о своих историях, рассказывайте, что казалось очень большим и сложным, и что съели по частям или в процессе.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Волноваться так же нормально, как и беспокоиться о цели своей жизни. К чему мы идем? Чтобы сегодня такого придумать или, может быть, уже есть у вас эта самая мечта, к которой нужно приступить. Но если вдруг ощущается внутри запас сил, какой-то энергии, то можно начинать. Главное в деле – начало. Еще Платон писал, это все сохранилось до наших дней. Трудности встречаются в нашей жизни, не бывает больших дел без больших трудностей. И в этом часе я просила вас рассказать о чем-то интересном, большом, грандиозном, что было для вас какой-то горой. Невероятно, не знали, как подступиться, но в итоге все получилось по частям. Все осилили, все сделали. Такие мотивирующие истории есть в телеграм-чате Душевного радио. Можете заглянуть, посмотреть. Наша компания Душевная там собирается и по утрам, по вечерам. Мне кажется, вообще не прекращается поток сообщений. Помимо эфирных каких-то моих и от Дим вопросов-ответов, еще наша душевная компания сама по себе очень теплая. Если вам очень интересно заглянуть, пожалуйста, всем рады, всех с удовольствием принимаем. Мы смотрим, чье же сообщение сейчас будем награждать промокодами на сайт «Сливки.бай». Что у нас есть? У нас есть сообщение от Александры, которая давно хотела с бабушкой выехать в санаторий, и вот, наконец-то, у них мечта осуществилась. Александра, вас поздравляю, именно в этом часе получаете ваше сообщение, получаете 10 промокодов на сайт «Сливки.бай». Уж придумайте, что с ними сделать, и дальше идите к своим целям. Ну и, конечно же, очень хочется в любой день, в любом месяце чувствовать себя классно. В эмоциональном смысле. И кому-то для этого нужна тишина, кому-то спокойствие, кому-то очень много работы, монотонные рутины, задач, чтобы сконцентрироваться. Но кому-то нужны объятия. Еще есть такой известный тезис семейного терапевта Вирджинии Сатир. Она когда-то выяснила, что для выживания человеку нужно минимум 4 объятия в день. Для стабильной психики 8 объятий, а для личностного роста 12. И да, ученые сейчас подтверждают, что контакт с людьми, объятия и такие 5, 10, может быть, 20 секунды, они расслабляющим эффектом нас наполняют, запускают какой-то нейрохимический такой ответ, и настроение сразу же улучшается. В общем, я хочу, чтобы вы сегодня зачерпнули то, чего вам не хватает, тишины или, наоборот, объятия, чтобы все обязательно получили, чтобы нужные слова услышали и хорошим настроением зарядились. Ну, скоро, сегодня вечером с вами в эфире будет Дима Кустов. Передаю ему микрофон, где-то там фигура маячит за студией. Ну а я, Ольга Шебека, говорю вам пока-пока. Услышимся завтра.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Как пишет Белта, по словам Александра Лукашенко, с российским премьером он намерен встретиться в ближайшее время. С президентом России также состоится встреча, на которой обсудят вопросы, которые президент не сможет согласовать с первым вице-премьером. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как рассказали в МВД, был заблокирован поддельный сайт, сложно отличим от настоящего. Кроме того, пресекли возможность совершать платежи в адресы 22 иностранных реквизитов, используемых злоумышленниками, а также приостановлены расходные операции по 74 счетам. В Беларуси назвали птицу 2027 года. Она сменит черного аиста, который является птицей этого года. Как сообщили в НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам, участники могли голосовать на онлайн-площадках за одного из четырех кандидатов. Всего было получено более 4000 голосов. С большим отрывом победила золотистая щурка, самый яркий вид пернатых из четырех представленных. Она собрала 2165 голосов и в следующем году займет высшую ступень пьедестала вместо черного аиста. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотека, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании. Сегодня крейзи вторник в Домино с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21 с плюсом, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Летняя лотерея до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts buy и по телефону 210.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В три цены.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым актуализировал тему совместного производства самолета «Освей». Как сообщает Белта, по словам главы государства, по проекту остаются некоторые разногласия, однако Беларусь заинтересована в том, чтобы договоренности о создании самолета были реализованы. Александр Лукашенко отметил, что «Освей» может быть востребован на общем рынке Беларуси и России. Для российской стороны, по его мнению, это также может стать хорошим проектом, а для Беларуси – возможностью получить новые компетенции в авиастроении. В Беларуси новые правила назначения пособий по уходу за инвалидами первой группы. Важные изменения касаются порядка назначения пособия после совершеннолетия ребенка с инвалидностью. Теперь выплату будут начислять не с даты подачи заявления, а с того дня, когда ему установили инвалидность первой группы. Но обратиться необходимо не позже месяца после оформления заключения комиссии. Новшества касаются и назначения пособий для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Право на предоставление выплат появилось у студентов дневной формы получения образования.

0: В этом году в систему здравоохранения Минска пришли более 1000 молодых специалистов, более 300 врачей и 900 медсестер. На местах им оказывают всяческую поддержку от материальных выплат до обеспечения жильем. В большинстве случаев предоставляют места в общежитиях. Также в качестве поддержки молодых специалистов на местах реализуется механизм наставничества. Футболисты Ислачи вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Накануне в центральном поединке 19-го тура они одолели Минское «Динамо» со счетом 1-0 и набрали 37 очков, опередив «Динамо» на один пункт. Тройку лидеров замыкает МЛ «Витебск» с 35 баллами. Кроме того, накануне в заключительном матче тура «Торпедо БелАЗ» встретилась с могилевским «Днепром». Игра завершилась в ничью 0-0. К новостям компании «Утолите голод» всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки «Бай». Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама. Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

слушаете Душевное радио, знаете, после вчерашнего ливня, после работы, сегодня смотришь с опаской на это пасмурное небо. Но, может, все обойдется. Сегодня не придется плыть домой, а спокойно дойдем или доедем. Вам приятного завершения этого трудового дня. С вами я, Дмитрий Кустов. Вы слушаете Душевное радио. Побудем с вами и на работе, и по пути домой. Тоже составлю вам компанию. Ну и дома с вами тоже побудем. Будет там хорошо. Впереди много классной музыки. Ну и еще в ближайшее время расскажу вам, зачем один китаец временно приехал на гору. Оказывается, там будет работать наблюдателем за облаками. Даже такие профессии есть. Ну вот подробнее очень скоро. Вам легкого дня.

0: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Светофор. Папа, заводи мотор, мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: среди 4000 участников. В чем заключается работа? Я вам расскажу. Это просто какой-то кайф. Мужчина на месяц поехал жить на одну гору в провинции в китайской. Стал наблюдателем за облаками. Любоваться облаками и заработать примерно 9000 долларов – это на самом деле заманчиво. Но, правда, реальность оказалась немножко другой. Ему приходилось, во-первых, рано вставать, 5 утра, работать в совершенно непредсказуемую горную погоду, ну и каждый день укладываться в жесткие сроки публикации контента. Порой, кстати, одного удачного кадра приходилось ждать по много-много часов. Ну, как вы понимаете, его главной задачей было не наблюдать за облаками ради самого наблюдения, а создавать ежедневные рекламные контент. Вот так и хочется добавить: ох, бедняжка-то, бедняжка, а 9000 долларов фоткать облака. Это вот жене говоришь: дорогая, я на заработке, а сам на природе, на свежем воздухе фото делаешь, еще и Инстаграм свой развиваешь. Кстати, у нас же тоже есть Инстаграм, заходите прямо сейчас. Найдете там страницу Душевного радио, можно посмотреть много интересного контента, получить подарки, ну и можно, даже нужно подписаться.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Вы слушаете душевное радио, это были Jam & Spoon, Right in the Night. Что-то поют о ночи, мечтают о ней, но мы мечтаем, чтобы хотя бы быстрее пришел вечер, да, и работа закончилась, можно будет поехать домой и классно провести время. Вот вам желаем легкого дня, с вами душевное радио, я Дмитрий Кустов. В ближайшее время тоже здесь побуду, неважно, на работе вы уже в дороге, а может уже дома, вот так отпросились сегодня и просто хорошо проводите время, ну и так, знаете, релаксируете. Ну вот, кстати, недавно вычитал, оказывается, ученые доказали, что человеческий мозг вообще генетически запрограммирован на лень. То есть каждое лишнее движение миллионы лет назад тратило драгоценные калории, поэтому наш мозг до сих пор хвалит нас за лежание на диване. Так что, если вы сегодня вдруг проспали, не дай бог уснули на работе, ну или битый час залипаете в телефоне, знайте, что вы не лентяй, вы просто выполняете древнюю эволюционную программу по сохранению энергии. Ну, скажем так, выживаете как можете. Давайте выживать вместе, ну а точнее, давайте проводить этот день шикарно вместе с душевным радио. Дальше в нашем эфире музыка. Ну а пока есть время, загляните на наш сайт душевнаярадио.бай. Уверен, вам понравится.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Вы слушаете «Душевное радио». Если вы думаете, что уже можно немножко расслабиться, выдохнуть, ни о чем не думать, ну, только о вкусном ужине, о том, что семья ждет дома, даже можно где-то немножко прикорнуть, ничего подобного, скоро в нашем эфире розыгрыш. Вы спросите, а что за розыгрыш-то такой? Ну вот сказал, и что? Smart Pedicure есть у меня сертификат вот на эту процедуру, причем с долговременным покрытием. Все от салона красоты Пикадилли. Поэтому следите внимательно за эфиром и услышите задание. Возможно, именно вы сегодня, ну или на днях, будете с красивым смарт-педикюром. Представляете? Ну а пока легкого дня желаем вам. 25 августа уже, да, лет потихоньку заканчивается, но, как вы знаете, праздник должен продолжаться. Главные хиты твоей юности на мега-вечеринке — танцплощадка «Душевного радио» в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Вы спросите, когда? Все 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Ну и доставайте из шкафа свои лучшие наряды. Едьте в них прямо туда, на площадку около Дворца спорта. И получайте призы от наших партнеров. Все подробности в эфире «Душевного радио».

0: Какой? Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
6: Мне кажется, по такой песне сегодня домой нужно приходить, мужчины, чтобы вечер прошел, как вы хотели, но вы понимаете, I'm too sexy, скоро здесь Сергей Сенкевич, новости погода, очень скоро кое-что интересное вам расскажу, дождитесь легкого вечера.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Опытный образец самолета «Освеи» появится в следующем году. К концу 2029-го будет завершена его сертификация. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Как передает Белта, по его словам, белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов и по производству компонентов. В Минске, например, предоставлены хорошие возможности для окраски самолетов. В стране стартовали оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и ПВО. Как сообщили в Министерстве обороны, на первом этапе будут отрабатывать обеспечение противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов противника. Подразделения зенитных ракетных воинских частей совершат учебные маневры. Второй этап состоится на полигоне Шулук в России, где пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений. На учении будут отрабатывать новые способы и приемы применения подразделений в условиях современных конфликтов. Это позволит повысить уровень подготовки командиров и штабов в управлении подразделениями при ведении боевых действий по отражению ударов противника с воздуха. 1 сентября завершается прием заявок на конкурс народных исполнительских искусств «Душа народная». Исполнители и творческие коллективы могут подать заявку на конкурс и побороться за звание лауреата, денежные призы и возможность выступить на большой сцене. Конкурс проходит во время душевного фестиваля уже третий год подряд. Конкурс проходит в 4 номинациях, отбор проходит в 2 этапа. Первый тур состоится со 2 по 25 сентября. Финал конкурса ожидается 15 октября в городском дворце культуры. Обладатели гран-при получат 3000 рублей и возможность выступить на концерте «Душа народная» 17 октября в столичном дворце спорта. Арина Соболенко стартует в смешанном разряде открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка планеты и серб Новак Джокович в стартовом матче встретится с чешской теннисисткой Екатериной Синяковой и Генри Паттоном из Великобритании. Начало матча 18:00. Финальная встреча пройдет в классическом варианте. Его победители заработают $1 000 000 на пару. К новостям компании «Сегодня» крейзи вторник в доме с Кока-Колой, в зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Ну что, теперь официально вечер вторника открыт. Можно уже мчаться домой, хотим мы этого или не хотим. Но я все-таки думаю, что хотим. Побудем с вами и за рулем, и дома. Вы слушаете душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ну, кстати, в этом часе в нашем эфире «Музыка в дорогу». Самые ударные хиты для вашего настроения. Ну и не только. Очень скоро расскажу, чем же опасен голод за рулем. Вообще, ученые признали это фактором риска. Подробности через несколько минут, но еще очень скоро поиграем. Вам шикарного вечера. Надеюсь, работа в прошлом, ну а в будущем только отдых и только душевное радио.
1: Реклама.
2: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
3: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
1: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Три цены.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Три цены.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Ну что, список покупок в школе закончился?
9: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
10: И что делать?
11: Ехать в Белбланк!
8: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
12: Телефон рекламного отдела МТС А1
13: 624-1057.
14: Бери с собой музыку в дорогу на

0: Вы слушаете «Душевное радио», так и хочется пожелать вам сегодня не только любви, но и побыстрее добраться домой с нашей музыкой, с музыкой в дорогу. Это делать намного приятнее, да и быстрее как-то путь проходит, я думаю, да? Вам спасибо большое за вашу компанию. Очень надеюсь, что перед тем, как сесть за руль, вы все-таки что-то перекусили. Все почему? Да потому что вот недавно буквально вычитал, оказывается, голод за рулем признали фактором риска, представляете? Все почему? Потому что наш мозг, оказывается, питается исключительно глюкозой. При ее нехватке время реакции увеличивается аж на 50%. То есть, условно, на скорости 60 км в час вот эти лишние полсекунды обходятся в дополнительные 8 метров тормозного пути, что, как вы понимаете, очень-очень опасно. Поэтому, чтобы избежать опасного падения сахара, советуют врачи хотя бы за час, за два до выезда съесть полноценную еду. Крупы, макароны из твердых сортов. Можно белок, можно жир. Это, кстати, даст стабильный уровень глюкозы аж на несколько часов вперед. Я так и представляю, как вы садитесь за руль, жена рядом сидит, а вы такие: сейчас, дорогая, макарошек наверну только. Я не знаю, но можно, знаете как, выйти из положения, хотя бы что-то сладкое, хоть какой-нибудь батончик съесть или что-то вроде этого. Вам желаем удачного пути. Будьте осторожны. Ну и, кстати, можете в чат «Душевного радио» написать, где вы сейчас находитесь. Я уверен, где-то в пробке стоите. Вот где именно, покажите, расскажите. Мы посмотрим, почитаем. Ну и другим будет лучше узнать, где сейчас пробки.
1: Прокачай авто музыкой в дорогу.

0: Доброе утро, малыш, в эфире Душевного радио. Кстати, если ваше утро начинается не с таких слов, но с чего-то грустного, может, с пасмурной погоды, вообще все надоело, я знаю, что может улучшить ваше настроение. Например, идеальный завтрак. Ну, к примеру, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио. Ищите это чудо в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну, вы спросите, вот нашли мы и дальше-то чего делать? Нашли, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграме, ну или пришлите нам телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». Тогда у вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Так что делитесь теплом, ну и пишите прямо сейчас в чат «Душевного радио». Не только рассказывайте, где сейчас находитесь, какую пробку пытаетесь объехать, но и яйца кобринские тоже покажите. Можете, кстати, еще и написать, где именно вы купили. Даже адрес магазина можно указать. Вам шикарного вечера. Дальше в нашем эфире музыка. И не только. Скоро поиграем.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.

0: Слушайте, о такой музыке можно немножко и в транс куда-то уйти. Кстати, если сегодня вы не очень хорошо себя чувствуете, вот только что вычитал, оказывается, на солнце зарегистрирована самая сильная вспышка. 41 минуту продолжалась, представляете? А я и думаю, что так пасмурно-то сегодня? Солнцу не до нас сегодня, поверьте. Вам хорошего вечера. С вами Душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие часа полтора мы проведем вместе. Вам желаем удачного пути. Ну, а, кстати, если куда-то далеко собираетесь сегодня, плохо там FM-приемник ловит, можете слушать нас на сайте душевнаярадио.бай. Качество просто идеальное. Ну и, кстати, можно оставаться с нами 24/7, куда бы вы ни направлялись. Вам желаем удачного вечера. Ну и большое спасибо за вашу вечернюю компанию.
1: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевно.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио.
5: Душевное радио.

0: вы слушаете «Душевное радио». Сегодня мы едем кто куда, кто домой, кто-то в гости, кто-то в магазин, кто-то и никуда не едет еще на работе. Вот вам удачного рабочего вторника. Но вот Олег всех удивил. Едет он по А89 в направлении Франции, города Тюль. Пробок нет, Олег. Чтобы и дальше у вас не было пробок, вам желаем удачного пути. Вы хоть расскажите, чего вы там забыли-то в этом старинном городе. Кстати, очень скоро в нашем эфире новости. Еще послушаем погоду на ближайшие сутки. Ну и еще в ближайшее время расскажу вам, какого монстра там представили на одном китайском автосалоне. Танк 300. Настолько огромная машина, но в Минск мире точно не припаркуешься.
1: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.
2: Ladies and gentlemen, now let us show you how to dance.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Указом президента утверждены геральдические символы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Документ Александр Лукашенко подписал сегодня. Предусматривается учреждение эмблемы и флага ведомства, а также положение об этих геральдических символах, их описание и изображение. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре логотип ЖКХ, в нижней части объекты городской инфраструктуры. Молодые специалисты приступили к работе. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники. Все это помогает молодежи быстро адаптироваться. Поддержка эффективно работает во всех сферах. От медицины до агропромышленного комплекса. В районах для молодых специалистов создают все условия для комфортного старта. Всего в этом году к работе по распределению приступит около 60 тысяч молодых специалистов. Проект «Витрина физических лиц», осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей, начинает работать в Беларуси с 1 сентября. Это современный помощник для тех, кто связан с частным образованием. Новый сервис создан, чтобы поддержать талантливых педагогов и дать им дополнительные возможности заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти нужного репетитора. С 15 по 17 октября белорусская столица наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени несет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вечер продолжается, и уже не просто вечер, а наконец-то наступило то самое время, когда на 100% можно, даже нужно уже мчаться домой. Ну или, может, вам повезло, вы уже дома сидите в любимых тапочках, жена готовит ужин. Или, может, забежали в магазин за чем-то быстрым, за каким-то фастфудом. Вам приятного аппетита, ну или удачного пути. Ближайшие минут 50 проведем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. Вы слушаете «Душевное радио». Будем слушать не только летнюю музыку, ну а пока еще неделя у нас летом, да, так что об осени не думаем. Но еще кое-что интересное вам расскажу. Вот особенно если вы сейчас за рулем или где-то в автомобиле, на автосалоне в Китае представили какого-то монстра, ну, огромную-огромную машину, новый танк, танк 300. Все в ближайшее время в эфире «Душевного радио». Ну и, кстати, у нас же есть чат, туда можете что-нибудь написать, рассказать. Вот Олег, кстати, рассказал, чего он во Францию-то едет. По работе он едет. Сначала Базель, таможня, потом Швейцария, ну, я так понимаю, и Франция тоже по пути. Вам удачного пути желает весь наш коллектив. Путь, на самом деле, не близкий. Вот, кстати, вам классный летний хит, чтоб не уснули за рулем прямо сейчас в нашем эфире.
1: «Душевное радио». Классика хитов.

Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем удачного пути. Ну вот, кстати, если за рулем или где-то уютно устроились в салоне автомобиля, вас везут, вам хорошо. Новость вам в дорогу. Как и обещал, на автосалоне в Китае представили не то что новую машину, а целое обновленное семейство внедорожников «Танк-300». Ну, вы знаете эту машину, да? Так вот, ключевое новшество заключается в том, что модификация будет удлиненной. Называется «Танк-300L». Вот, казалось бы, куда еще длиннее? 5 метров будет машина. Только представьте себе это. Еще появилась новая гибридная силовая установка и два электромотора у этой машины. Один на 180 киловатт, второй на 200. То есть, чтобы вы поняли, несмотря на свои, ну, просто колоссальные размеры, будет разгоняться до 100 за 4 секунды. Ну, и сможет проехать более 1000 километров. Кстати, еще интересно, этот внедорожник будет оснащаться системой автономного вождения второго уровня. Будет возможность полного беспилотного перемещения от парковки до парковки. Но, вы знаете, мне кажется, у такой громадины просто не должно быть проблем с парковкой.

0: Это была группа «Кино» в эфире «Душевного радио». Мы хотим танцевать. Но согласитесь, что танцевать куда приятнее, когда и с ногами все в порядке, а возможно даже и педикюр сделан, да? Но это вот больше для девушек. Но все же, вот у меня, кстати, есть сертификат на смарт-педикюр с долговременным покрытием. И все это счастье от салона красоты «Пикадилли». Я, конечно, могу любому отдать этот сертификат, с одной стороны. А с другой, хотелось бы отдать тому, кто, ну, хоть немножко в теме. Поэтому послушайте вопрос прямо сейчас в эфире «Душевного радио». Ну и желательно ответьте правильно. Ну и первым, если окажетесь быстрее других, получите сегодня вот такой ценный подарок. Ноги будут красивыми, но не то слово. Вот вы мне скажите, какой эффект на самом деле дает этот самый смарт-педикюр? У меня есть три варианта ответов. Первый – более гладкая кожа стоп становится. Второй вариант – ускоренный рост ногтей. Ну или вариант номер три – изменение формы стопы. Может и такое что-то там происходит, но кто его знает. 1, 2 или 3 – отправляйте в чат «Душевного радио» в Телеграме. Первому сегодня отдам смарт-педикюр с долговременным покрытием от салона красоты «Пикадилли». Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги. Салон красоты «Пикадилли» – мир чудес и преображения. Я желаю вам удачи.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Светофор.
6: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
7: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
8: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
7: Вкусно так, что пальчики оближешь.
9: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
10: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
11: «Душевное радио». Слушай свое.

0: не получилось, не срослось, но это у Саши, а у нас все получилось и срослось в эфире Душевного радио, на что я намекаю, конечно, на наш конкурс, в рамках которого мы с вами разыграли смарт-педикюр от салона красоты Пикадилли. Но вопрос был, конечно, не из простых, да? Какой эффект обычно дает этот самый смарт-педикюр? Три варианта ответов у нас было. Гладкая кожа, ускоренный рост ногтей или изменение формы стопы. На самом деле, я бы сам не ответил. Поэтому, Алексей, не стесняйтесь, что вы тройку отправили в чат Душевного радио. Какое изменение формы стопы? Ну, конечно, под единичкой сегодня был правильный ответ. Более гладкая кожа стоп. Ну, вообще, какая-то крутейшая процедура. И с этой самой процедурой мы поздравляем Екатерину. Ну, точнее, с тем, что именно она пойдет туда. Ноги ваши будут еще красивее. Екатерина, я вас поздравляю. Главное, свой телефон мне в Телеграм отправьте, пожалуйста. Ну, если хотите все-таки бесплатно сходить на смарт-педикюр с долговременным покрытием. Пикадилли-салон – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжи. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Спасибо большое за активное участие. Мы очередной раз поздравляем Екатерину. Вы сегодня молодец.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Душевное радио. Классика хитов.

Ну что, я тоже с этими ритмами так немножко пританцовывая уже собираюсь домой, но по-прежнему желаю вам легкого, уютного и, главное, душевного вечера. Проведите его в компании близких, родных людей. Ну а главное, чтобы сегодня все шло по плану. Вам отличного отдыха. Меня зовут Дмитрий Кустов. Завтра вечером мы с вами обязательно услышимся. И спасибо, что эти 3 часа вы провели в моей компании.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Александр Лукашенко во Дворце независимости встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Президент вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества и укрепление технологического суверенитета союзного государства. Белорусский лидер также заявил о планах в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Более 90 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Как напоминает Белта, в нашей стране ввели добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Гражданин выбирает удобный тариф накопительного взноса от 1 до 10% от заработной платы. Государство софинансирует взнос в размере до 3%. Выплаты начинаются после достижения общеустановленного пенсионного возраста и производятся равными частями в течение 5 или 10 лет. Дополнительную пенсию получают 516 человек, уже выплачено более 300 тысяч рублей. К 1 сентября по всей стране проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». Наборы для учебы вручат детям-инвалидам, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Не только школьные принадлежности, но и приятные подарки, настольные игры, умные колонки, а также сертификаты на покупки в одном из торговых центров. Акция продлится до 10 сентября. Присоединиться может любой желающий. Достаточно передать школьные принадлежности в пункты сбора Красного Креста или сделать денежный взнос. В прошлом году такую помощь получили около 16 тысяч детей. В США в новом учебном году старшеклассники государственных школ Детройта смогут получать по $100 за каждую неделю без пропусков. Ученикам будут выдавать цифровые подарочные карты, если в течение 5 учебных дней они не пропустят ни одного занятия. Программа работает в период, когда посещаемость традиционно снижается. Во время предыдущего этапа с января по март школьник мог заработать до $1000. Ученики 6-8 классов также смогут поучаствовать в программе. За идеальную посещаемость в течение 5-дневного цикла предусмотрена подарочная карта на $50, которую получат их родители. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 45 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность. В основном без осадков. Ночью плюс 3-10, а днем в Бресте плюс 22-24. В Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 с плюсом. В Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: красотки и кокетки, шатенки и брюнетки, блондинки бесподобно хороши.
1: Ирины и Наташи, Татьяны, Юли, Даши, вы розы и бальзам моей души.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: меня.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
1: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: и гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Тан

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют
1: «Танцплощадка».
0: А представляете ли вы?

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

теперь пусть поет весь зал! Пусть поет весь зал!

и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.